لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Как хорошо быть маленьким, когда за тебя все решают мама и папа и никакой ответственности. Человек вырастает и настает время, когда решение надо принимать самому. Есть люди, которые, несмотря на возраст, все еще боятся ответственности. Можно ли научиться быть ответственным, несмотря на страхи? Давайте поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Многие думают, что ответственный человек – это тот, кто ничего не боится. Но правда в том, что ответственность начинается не с отсутствия страха, а с умения действовать, даже когда страшно. Бояться – это нормально. Страшно принимать решения, страшно ошибаться, страшно отвечать за семью, работу, отношения, детей, свое будущее. Иногда человек избегает ответственности не потому, что ленивый, а потому, что внутри живет тревога. А вдруг я не справлюсь? А что скажут люди? А вдруг что-то случится? И тогда человек откладывает важные разговоры, решения, дела. Проще убежать, чем столкнуться с последствиями. Но есть одна важная вещь. Уверенность не приходит до ответственности, она приходит после. Сначала человек делает маленький шаг через страх и только потом понимает: «Я смог». Ответственность развивается постепенно. Не нужно пытаться сразу контролировать всю жизнь. Иногда достаточно начать с простого – выполнять обещания самому себе, признавать ошибки без оправданий, не перекладывать вину на других, доводить начатое до конца. Очень часто страх уменьшается тогда, когда человек перестает требовать от себя идеальности. Ответственный человек не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто умеет отвечать за последствия своих решений. И еще один важный момент. Иногда люди годами ждут, когда станут готовыми к серьезной жизни, но взрослая жизнь редко спрашивает, готовы мы или нет. Она просто однажды говорит: теперь твоя очередь принимать решение. Желаю вам, мои дорогие слушатели, самим принимать решение и смело идти по жизни. У вас все получится. На этом все. С вами была Нигина и программа Нидо. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Отечественные борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе. После 6-летнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества. В стране стартует республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Синоптики предупреждают о риске селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
5: Тотаруна. Радамандии Тарунахуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо та Радиуи Азия Плюс.
6: Бақра-бақо ки гуфтем дар фазои мусиқи шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи шамс бо таронаи бақра-бақо.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: سوال در توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: درجه Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. После шестилетнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества. В стране стартует республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Далее подробности этих и других событий. Отечественные борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп во Вьетнаме. По итогам первых дней соревнований во вьетнамском Дананге в копилке команды три бронзовые медали. Их завоевали Махди Барутов, Амир Абидов и Идрис Бахромов. Чемпионат проходит с 23 мая по 9 июня и собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран Азии. Турнир включает вольную, греко-римскую, женскую борьбу, а также пляжную борьбу. Между Душанбе и Москвой после шестилетнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение. Поезд будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщает ТАСС. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы. Поезд будет проходить по территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе плацкартные и купейные вагоны время в пути занимает около 4 суток. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже. Из Москвы продажа билетов откроется в ближайшее время. Отметим, что пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с пандемией COVID в марте 2020 года. Представители таможенных служб Таджикистана и Узбекистана провели очередную встречу на территории пункта пропуска Фатехабад-Ойбек. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития приграничного сотрудничества, повышения эффективности работы пункта пропуска Фатехабад-Ойбек и внедрения современных цифровых решений в таможенное администрирование. Особое внимание было уделено увеличению пропускной способности пункта пропуска, оптимизации процедур пресечения государственной границы, цифровизации таможенных услуг и совершенствованию механизмов таможенного контроля. Также были обсуждены перспективы внедрения совместного таможенного контроля по принципу одной остановки, ускорения согласования технических документов, связанных с применением электронных систем сертификации происхождения товаров, а также дальнейшее направление двустороннего взаимодействия. В стране состоится республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков», направленный на сохранение и популяризацию национального историко-культурного наследия. Конкурс проводится среди учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений. Он призван привлечь внимание молодого поколения к вопросам изучения истории, культуры и национальных ценностей страны. В настоящее время ведется подготовка к проведению конкурса. Итоги мероприятия планируется подвести в ноябре текущего года. С 1 по 5 июня в ряде регионов республики ожидаются локальные селевые явления из-за осадков. По данным синоптиков, опасность сохранится местами в районах республиканского подчинения в Хатлунской и Сагдийской областях, а также на западе Гвау. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, избегать нахождения вблизи русел рек, каналов, оврагов и горных склонов, а также по возможности воздержаться от поездок в потенциально опасные зоны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Қадами муносиб ба суи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷ дархост гузориду дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед و طریقی کارتی ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
8: Когда ты кашляешь как старый трактор,
9: когда мокрота решила остаться надолго,
8: бро, пора звать Ламбратин.
9: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
14: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
13: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
14: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
13: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
4: О, чи хубки баго, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яны?
5: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз, ва ту 24 суат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад, ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кудакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами телефона Едора и реклама.
9: Чилюяк, чилюяк. Делай громче.
10: Радио. Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشنه
1: ساعت در تاجیکستان نو.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: رادیو آزیا پلوس. رادیو آزیا پلوس. نوستی.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике введена в эксплуатацию электронная система «Е-Пермит». Министр образования обеспокоен состоянием класса в школе Бальджувана. Движение по дороге Душанбе-Чанак восстановлено после схода селя. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане начала функционировать новая система электронных разрешений «Е-Пермит» и централизованная платежная платформа, которая упрощает и переводит в цифровой формат процесс оформления и обмена транспортными разрешениями. Министры транспорта Таджикистана и Узбекистана официально подписали соглашение об обмене электронными разрешениями. В первые дни после запуска системы Таджикистан отправил в Узбекистан первые 100 электронных разрешений через новый цифровой механизм. Новая цифровая платформа обеспечивает транспортным компаниям безопасную и интегрированную среду для подачи групповых заявок, управления распределением и использованием разрешений, а также повышает эффективность и прозрачность финансовых операций. Она интегрирована с банковскими системами и сервисами мобильных платежей. Министр образования страны обеспокоен состоянием класса в школе Бальджуванского района. Рахим Саидзуда 30 мая посетил одну из школ этого района. По данным Министерства образования, некоторые школьники отсутствовали на уроках, а учебные кабинеты и школьная среда не соответствовали санитарным требованиям. Министр заявил, что безответственное отношение к образовательному процессу негативно влияет на уровень знаний учащихся. Он поручил администрации школы устранить недостатки, улучшить чистоту классов, обеспечить посещаемость занятий и повысить качество обучения. Ранее, после аналогичных внезапных проверок в школах Гисара, были уволены несколько директоров. Движение по дороге Душанбе-Чанак восстановлено после схода селя. Как сообщили в филиале компании АРС, сотрудники продолжают работы по ликвидации последствий стихии. С утра ведется расчистка участка дороги, чтобы полностью устранить последствия схода селя. Ранее компания сообщила, что трасса была временно закрыта из-за сильных дождей схода селя в районе Айни со 138 по 143 километры. Компания призывает водителей быть внимательными на дороге и учитывать погодные условия при планировании поездки. В Малайзии с 1 июня детям младше 16 лет запретили создавать аккаунты в соцсетях, сообщает NBC News. Ограничения распространяются на крупные платформы, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Компании должны проверять возраст новых пользователей по государственным базам данных. За нарушение требований им грозит штраф до 2,5 миллионов долларов. Власти подчеркнули, что детям не запрещают пользоваться интернетом и технологиями в целом. Ограничения необходимы для защиты несовершеннолетних от вредного контента. Возраст уже зарегистрированных пользователей администрации соцсетей должны проверять в течение 6 месяцев. Австралия, между тем, первая в мире запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Подобные подходы изучают или разрабатывают также Великобритания, Франция, Испания, Дания, Таиланд, а также Южная Корея. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در زمان موسیر همان حالت خیلی زیاد است و همان حالت گپ و خبرهای خیلی زیاد رو به میان میارد. چی کلمه استون که از لاتینی ترجمه شده میگونه میشن، یعنی غیر قانونی از خود کردن یا از آن خود کردن. مرامت زنگ بزنید، اشتراک کنید یا در تلگرام بنویسید برای سنجش دانش خودتان. رقم تلفن ما 4466107107 است. رقم تلگرام 88420107. فکر کنید.
1: реклама در آسیا پلاس. современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судиротбанка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Ваш успех начинается с нами.
2: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект финансов. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Academy Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Иксельро туме харибу, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи Нухта Азия бакайт. و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-727-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. Сурудинав дар Азия Плюс.
7: Бозях кисаи тозаи азиндаги.
8: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف بر

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мурда Роббари Чими Пушанд, Чашм, Огох Бош. Хок Тильват Гохи Асрорасту, Мо Нома Рамим. Бидил.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Иммун Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Бахшида басиву панч сологи и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсодиру. Пунк, порой соит корони висте соли, акнун бо чор дафо изи солона, бо пули милли карс бигирет. То си юми сентябра зиним коня дисте фода борда, исте соло ти ходро руш бигирет. Вахам дар тахкими иктидори исте соли кишвар, сам гузурет. Тафсирот бо телефони 88555. Мо хам кадами рушти иктисоди милли, ва пушти боли бо эти моди, соит корони ватанием. Сано ат содирот пунк, хадафи мо, муваффакияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда.

0: подробнее на roller.tj.
1: Мегачипс харида, якя се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру аз басей мегачипс, дар сомони мегачипс нухла тиджей бакайдир. Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ, ва шари зист, барахамин 94-88-88 фирис. Ихдом харузи джума, дар радио ему, сати 19 баргузор мегардад. Муфасал, дар сомони мегачипс нухла тиджей.
2: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
0: Азия Плюс.

0: не то. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не то. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не то. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Как хорошо быть маленьким, когда за тебя все решают мама и папа и никакой ответственности. Человек вырастает и настает время, когда решение надо принимать самому. Есть люди, которые, несмотря на возраст, все еще боятся ответственности. Можно ли научиться быть ответственным, несмотря на страхи? Давайте поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Многие думают, что ответственный человек – это тот, кто ничего не боится. Но правда в том, что ответственность начинается не с отсутствия страха, а с умения действовать, даже когда страшно. Бояться – это нормально. Страшно принимать решения, страшно ошибаться, страшно отвечать за семью, работу, отношения, детей, свое будущее. Иногда человек избегает ответственности не потому, что ленивый, а потому, что внутри живет тревога. А вдруг я не справлюсь? А что скажут люди? А вдруг что-то случится? И тогда человек откладывает важные разговоры, решения, дела. Проще убежать, чем столкнуться с последствиями. Но есть одна важная вещь. Уверенность не приходит до ответственности, она приходит после. Сначала человек делает маленький шаг через страх и только потом понимает: «Я смог». Ответственность развивается постепенно. Не нужно пытаться сразу контролировать всю жизнь. Иногда достаточно начать с простого – выполнять обещания самому себе, признавать ошибки без оправданий, не перекладывать вину на других, доводить начатое до конца. Очень часто страх уменьшается тогда, когда человек перестает требовать от себя идеальности. Ответственный человек не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто умеет отвечать за последствия своих решений. И еще один важный момент. Иногда люди годами ждут, когда станут готовыми к серьезной жизни, но взрослая жизнь редко спрашивает, готовы мы или нет. Она просто однажды говорит: теперь твоя очередь принимать решение. Желаю вам, мои дорогие слушатели, самим принимать решение и смело идти по жизни. У вас все получится. На этом все. С вами была Нигина и программа Нидо. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: В Таджикистане создан совет по развитию цифровой экономики. Цены на цемент в республике стабилизируются. Экспериментальная вакцина от рака вызвала улучшение у трети пациентов в США. Таджикскому мигранту в России помогли вернуть более миллиона рублей. Афганская альпинистка запустила международную кампанию «За право девочек на образование». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
5: Улами дакик.
6: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
7: 445 метр дорозе тирамису и будки уж по зоне Итолиуи дар моги мои солиду газор бисту шашта я карта будан. И на мали он го рекорди шо два бакитови рекорд хой гинес ворит гашт. Барой ему да сози он дву аздах ду тона панир ва панчо газор дуна кулчакан истифода шуда буд.
6: Тавасути корт ва хамьони мобили фаури аз камерс бонки Таджикистан истифода и хамьони электрони барнома и мобили интернет бонкинг пост терминал хо ва QR рамс хой мобили хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
8: То Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
9: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
10: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماماً غم. دم نداشت، گریه ها

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: содирот бонк бо мақсади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санъат содирот бонк пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
3: Санъат содирот бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Азия плюс.

0: шарики лаззат бор Зутфуд ва KFC. Фармоиши хурок осон ва бенавбат.
1: Попкорн ро ҳазорҳо сол пештар ҳам медонистанд. Қадимтарин донаҳои таркидаи ҷувори мака дар ғорҳои Нью-Мексико ёфт шуданд. Мардуми бумии Амрико тамоми хушаҳои ҷувори макаро ба реги тафсон ё равғани гарм мепартофтанд. Маъзонҳо аввалин шуда попкорнро барои ороишҳои маросимӣ истифода бурданд.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: А вы знали, что желание поскорее посадить малыша может не помочь его развитию, а наоборот – навредить? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда ребенок действительно готов сидеть самостоятельно и почему спешка здесь совсем ни к чему. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый ребенок развивается в своем темпе. Обычно дети начинают уверенно сидеть самостоятельно примерно в 6-8 месяцев. Но важно помнить, малыш должен прийти к этому навыку сам, когда его мышцы спины, шеи и позвоночник будут готовы. Когда кроху насильно усаживают, например, обкладывают подушками или долго держат в сидячем положении, позвоночник получает большую нагрузку, к которой организм еще не готов. Это может вызвать перенапряжение мышц и неправильное формирование осанки. Главный ориентир не возраст по календарю и не сравнение с другими детьми, а готовность самого малыша. Обычно перед тем, как сесть, ребенок начинает уверенно держать голову, переворачивается, опирается на ручки, пытаясь подняться. Все это важные этапы развития. Обращайте на них внимание. Чаще выкладывайте малыша на животик во время бодрствования. Такие простые упражнения помогают укреплять мышцы спины, шеи и рук, а значит, мягко готовят ребенка к самостоятельному сидению и ползанию. И помните, здоровое развитие – это не соревнование. Каждый малыш раскрывается в своем ритме, а любовь, спокойствие и поддержка родителей – лучшая основа для его роста. Ну а лучшая защита во время активности малыша – подгузники «Соф Премиум». Это дышащие материалы, сухость и надежная фиксация.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
4: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Цены на цемент в стране стабилизируются. Экспериментальная вакцина от рака вызвала улучшение у трети пациентов в США. Таджикскому мигранту в России помогли вернуть более миллиона рублей. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане создан Совет по развитию цифровой экономики при президенте республики. Его возглавит глава государства, а заместителем председателя Совета станет первый вице-премьер. Совет создан для реализации государственной политики в сфере цифровизации и развития цифровой экономики. Кроме того, новый орган будет заниматься налаживанием постоянного диалога между государством и частным сектором по вопросам продвижения и развития цифровой экономики. Также в его задачи входит проведение исследований и анализа по вопросам цифровой экономики, поддержка инновационных проектов, развитие цифровой инфраструктуры, повышение цифровой грамотности и внедрение современных технологий. Цены на цемент в республике снизились примерно на 23% или на 16-20% сомани, об этом сообщает антимонопольная служба страны. По данным ведомства, после поручений президента, озвученных на заседании правительства, была создана рабочая группа для проведения мониторинга рынка цемента в республике и разъяснительной работы для предотвращения необоснованного роста цен. Рабочие группы были направлены на рынки Душанбе, районов республиканского подчинения, а также в Согд и в Хатлонскую область. По информации антимонопольной службы, после принятых совместных мер с предпринимателями-производителями цемента, ситуация в течение суток нормализовалась. Рабочие группы ведомства продолжают работы до полной нормализации ситуации и будут принимать необходимые меры по регулированию цен на цемент. Отмечено, что среди причин сложившейся ситуации были названы недостатки в координации работы предприятий, неполное использование производственных мощностей, слабое регулирование рынка и недостаток контроль над деятельностью торговых сетей. Экспериментальная вакцина от рака амивантамаб в ходе испытаний вызвала улучшение состояния у трети пациентов с распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи, сообщает об этом РИА Новости со ссылкой на разработчика вакцины, американскую компанию Johnson & Johnson. Исследование вакцины проводилось с участием 102 пациентов. Она была предложена больным, у которых произошел рецидив или возникли новые метастазы, не поддающиеся общепринятым методам лечения. После укола амивантамабом опухоли уменьшились более чем у трети пациентов, а у 15 пациентов опухоли и вовсе исчезли полностью. Также сообщается, что инъекция показала положительные результаты у пациентов с раком легких. Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Республики в России помогли нашему соотечественнику вернуть более 1 миллиона рублей задолженности по заработной плате. По данным ведомства, мигрант обратился в представительство с жалобой на невыплату зарплаты со стороны одного из частных предприятий. Сотрудники представительства связались с руководством этой компании и потребовали погасить задолженность перед работником. В результате 29 мая работодатель полностью выплатил гражданину таджикистана задолженность в размере 1 миллиона 65 тысяч российских рублей. Представительство призвали трудовых мигрантов при трудоустройстве в России обязательно заключать трудовой договор и получать на руки оригинал его копии, чтобы защитить свои трудовые права. Молодая афганская альпинистка и беженка Закия Ахмад, живущая в Австралии, стала первой афганской женщиной, взошедшей на вершину Эвереста. Еще в прошлом году Закия начала целенаправленные тренировки и запустила сбор средств на платформе GoFundMe, объясняя, что поднимается на Эверест ради свободы женщин, образования, психического здоровья и во имя девочек Афганистана, лишенных доступа к школе при власти талибов. Она адресует свою инициативу миру, призывая поддержать афганских женщин и девочек, которые уже почти 5 лет живут под запретом на среднее и высшее образование после возвращения талибов к власти, также призывает международное сообщество не оставаться в стороне и стать голосом афганских женщин, чьи права системно нарушаются. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарони Авалисуатро роллер баруетон тақдим мекунад. Роллер гармию освоиш ба ҳар як хонадон.

0: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
1: Ох да, дорогие друзья, у всех у нас разные мечты, само собой. У кого-то это может быть новый автомобиль, а у кого-то может быть новый совершенно смартфон или какое-то интересное путешествие. А вообще, на самом деле, мечты-то, они сбываются. Это правда, чистая правда. Тут главное, конечно же, знаете, настроить внутренний свой голос на правильную волну, частоту. Ну и, само собой, задавать все самые нужные аффирмации. Говорится, вот пусть моя мечта обязательно сбудется. Вот хочу вот это. Давайте визуализировать, давайте мечтать, но лучше всего это делать под хорошую музыку и полезную информацию в эфире радиостанции «Азия Плюс». Друзья, ну давайте помечтаем вместе и попробуем сегодня открыть вашим мечтам второе дыхание. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Друзья, врываемся в эфир и желаем приятного дня.
2: И не только приятного дня, желаем вам потрясающего настроения, впрочем, как и всегда, и, конечно же, доброго вторника, друзья. Пусть он будет ярким, пусть он будет теплым, пусть он будет богатым на новости хорошие, на сюрпризы приятные, на встречи неожиданные. Да, возможно, даже какие-то сюрпризы, бонусы, подарки. Это тоже большой плюс. Ну что ж, пусть будет вот таким вот замечательным, светлым, пусть сегодня будет также плодотворным, ну и, конечно, конечно же, мы здесь действительно для того, чтобы вместе с вами открывать второе дыхание.
1: И вы знаете, мне сегодня наша погода тоже открыла второе дыхание. Сегодня довольно-таки прохладно для лета на улице. Наверное, это одни из последних таких прохладных денечков. Хотя я надеюсь, что их будет побольше. Но, тем не менее, дорогие друзья, сегодня и погода шепчет. Да вообще, мне кажется, поводов сегодня масса, чтобы просто элементарно улыбнуться. Друзья, отправляйте свои также замечательные улыбки и сообщения прямиком в наш телеграм-чат 28-40-107. Ну, номер довольно простой, я думаю, вы его помните. Если нет, то запишите. И прямиком сюда скидывайте все, о чем думаете, мечтаете, и что происходит вокруг вас. Все это мы хотим видеть, все хотим знать. Ну, а сейчас, друзья, отправляемся с погодой по эфирным частотам радиостанции «Азия Плюс». Узнаем, что будет с ней происходить в ближайшее время.
3: Обугаву дар «Азия Плюс». Сарпарасти баш маркази савдо и техника и волна. Волна. Авзолятру эсосному.
4: Салон шунавандагони азиз. Батаваджухи шумо маалумо дар борай баз эхаво. Агентии обухавошиноси Туджикистон хабар медихад ки имруз дар кишвар аво тағирёбанда бибориш мешабад. Харора дар хорух то 27 дараджа гарм. Дар хоҷанд то 32 дараджа гарм. Дар бохтар то 38 дараджа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби булид орзумандем.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна. Техника вместе с вами».

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
2: Ну что, дорогие друзья, действительно, самое это важное, когда ты приходишь снова к своему автомобилю, где ты его ранее припарковал, ты всегда думаешь, что ну все в порядке, все с ним замечательно, все с ним хорошо, но не всегда так может, друзья, произойти, потому что иногда просто обычная парковка может закончиться хорошей такой мойкой, дорогие друзья.
3: Ну это все потому, что, знаешь, парковаться тоже правильно нужно,
2: да,
3: и в положенном месте. Я не думаю, я уверена, потому что именно про такой случай мы сегодня рассказываем.
2: Ну, это, знаешь, жестокое наказание за неправильную парковку, я так думаю.
3: Не знаю, как посмотреть. Но в Великобритании фермер залил навозом целых 20 автомобилей, которые действительно без разрешения вот этого самого владельца оставили на его поле свои авто.
2: На поле
3: вот
2: нельзя,
3: об этом, да, и сообщает местное издание. И инцидент произошел 25 мая в графстве Камбрия. Это Хокс Ходжсон, владелец фермы в живописном регионе Озерный край, просто устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле и отправлялись потом любоваться природными красотами, и там эти машины могли стоять по несколько часов. Ну и, конечно же, никакие уговоры, разговоры и просьбы не действовали. После того, как мужчина обнаружил, что на поле для выпаса его овец стоят целых 20 автомобилей, он просто окатил их навозом из цистерны.
2: Да, вот. Хорошая, знатная мойка ожидает этих владельцев. Да. Под, конечно, струю фекалий попали в том числе люксовые машины, такие как Mercedes-Benz, Jaguar, BMW последней модели. Да, ну и вот британец сразу же, конечно же, прослыл героем сети, однако заявили, что не испытывает гордости за свой поступок. Мужчина признался, что вот эти вот наглые туристы-водители просто достали его своими хамским просто вот поведением и наглым. Они без спроса открывали ворота его фермы и, конечно же, выезжали на поле, мусорили, а иногда даже ломали ограды, чтобы проехать. При этом на въезде на ферму, конечно, висело огромное объявление, что поле предназначено для выпаса овец, а не для выпаса ваших дорогих машин. Тут парковаться нельзя.
3: Да, кстати, владелец вот фермы очень адекватный человек. Он высказался
2: очень
3: и
2: адекватный.
3: Дал даже интервью. Он признался, что я вовсе не горжусь тем, что я сделал. Я бы не стал так поступать, если бы не постоянное поведение вот этих туристов. Но мне просто уже надоело наблюдать, как они обращаются с нашим вот этим вот красивым местечком. Мало того, что действительно мусорят без конца, еще вот никакие объявления не действуют, игнорируют. Ну и мне надоело, что меня еще при этом и оскорбляют, когда я пишу не парковаться на вот этой самой земле, которая предназначена для овец. Прокомментировал свой поступок фермер.
2: Пользователи в сети массово, конечно, поддержали этого фермера и заявили, что ему, конечно же, нужно выдать медаль за борьбу с эгоизмом и самовлюбленными людьми. При этом пострадавшие туристы не смогут взыскать с фермера возмещение за испачканные машины, так как он разбрызгал навоз на территории своей фермы, так
3: вот.
2: Что
3: вот.
2: И не трогал те, которые остановились за воротами. Слушай, ну вообще очень мягкие законы. Это у нас что, Великобритания, да, как я понимаю? Там довольно, мне кажется, мягкие законы. Если это где-то было бы в США, где-то в штате Техас, когда ты заезжаешь на чужую территорию.
3: Мне кажется, не было там, бы такого.
2: Просто могут элементарно даже воспользоваться огнестрельным оружием.
3: Да,
2: то есть
3: да,
2: там
3: говорю,
2: все серьезно.
3: Там бы
2: в отличие,
3: вряд ли это произошло.
2: Конечно, в отличие от фермера, который просто вот окатил все навозом. Дорогие довольно автомобили, кстати. Слушай, я думаю, что надо взять на вооружение этого фермера и постепенно сказать ему: а вы не хотите у нас в городе поработать? Знаете, сколько у нас там хамов водителей? А вы, в общем, берете свою цистерну с навозом, самым свежим желательно, настоявшимся таким. Да, и едете в город, и как только видите неправильно припаркованный автомобиль, обливаете навозом, и за это еще получаете деньги. Ну, деньги за это еще платить будете? Я согласен.
3: Да, такой будет, знаешь, навозный патруль.
2: Да, навозный патруль.
3: И патрулировать.
2: Ты представь, мне кажется, за 3 километра, когда увидят навозный патруль, просто все водители рассасываться будут, потому что мойка, я думаю, будет стоить очень прям дорого.
3: Ну, как вариант, знаешь, вместо штрафов, которые частенько действительно не действуют ни с первого, ни со второго раза на людей, то, возможно, да, это была бы хорошая альтернатива. Но пока я думаю, вот как раз, что он действительно все правильно сделал.
2: И теперь уже другим будет
3: неповадно.
2: Ну да. Слушай, а прикольно будет. Представь, вот подъезжает тебе этот навозный патруль, и так тебе говорит: так что вам облить лобовое?

0: или в салон налить слегка.
1: Там уже, наверное, как получится. Кто не запер окна, виноват сам.
0: Да, это очень прикольно, конечно. Ну, зато в городе будет душок, конечно, еще тот. Но ладно. Я думаю, что до города, конечно, такое не дойдет, но было бы прикольно. Знаешь, особо такие вот наглые есть водители, которые прям вот нарушают. И вот навозный патруль не помешает таким водителям, знаешь, потому что наклейка «Стоп-хам» уже как-то, знаешь, не действует.
1: Конечно, нет. Я про то и говорила в самом начале. Никакие объявления, никакие призывы, уговоры иногда, бывает, не действуют на людей. К сожалению, это не только водителей касается. В принципе, есть категория людей, которые вот абсолютно игнорят различные правила, просьбы.
0: Да,
1: но
0: конечно.
1: Этого делать не стоит, потому что любому терпению, ага. как известно, что? Приходит конец.
0: Приходит конец. Я думаю, что наверняка у этого фермера есть, знаешь, еще такие довольно агрессивные овцы. Ну, хотя бы пару штук, наверное, точно есть. И, знаешь, приезжает такой этот навозный патруль. Так, ну что, будете парковаться правильно? Говорит, нет, сейчас я своих овец на вас спущу. Mm-hmm. И, знаешь, они вам баллоны отгрызут.
1: Mm-hmm. Я тоже, кстати, подумала о том, что ему нужно начать, наверное, дрессировать своих овец.
0: Да,
1: сделать
0: реально.
1: Как минимум несколько боевыми.
0: Боевые овцы.
1: Которые, да, которые смогут.
0: Овцы особого назначения.
1: Ну, а почему нет? Вот они смогут защищать свою территорию. Тем более, что она по праву им и принадлежит.
0: Да, слушай, ну, во-первых, овцы, знаешь, это почти где-то килограммов 50-60 чистого веса. Плюс у нее еще есть рога у некоторых видов. Mm-hmm. Так что, ты знаешь, такая, если забодает, то мало не покажется.
1: Конечно.
0: И действительно, пару хороших царапин на автомобиле оставить может. Ну ладно. Дорогие друзья, это уже наши фантазии, но тем не менее. Мы прямо сейчас переходим на коммерческую паузу. Скоро будем.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
4: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دارو خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
8: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав Дар Азия Плюс.
10: Бозях кисайтозе азиндаги.
11: کنارم باش، آهنگی قلب، کنارم باش، ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Каждая батарейка на нуле, а впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Ну что, друзья, уставили ставить лайки на видос, который смотрите каждый день? Не переживайте, для этого придуман очередной интересный гаджет. Правда, вместо пальцев у него две сосиски. Хотя, смотри, с одной стороны...
4: пальцы дороже, конечно.
3: Пальцы дороже, да. Жалко. Пальцы дороже, и, слушай, мне кажется, этот гаджет тоже можно использовать с пользой. Вот представь, ты сварил сосиски, они горячие, вот воткнул в этот гаджет, и они так немножко, знаешь, пошевелились в нем, остыли, и можно есть, ну хотя бы для этого.
4: Ты знаешь, мне кажется, наоборот, пока они работают, они еще больше нагреваются, потому что я посмотрела специально, как работает. Мне просто было интересно.
3: Тогда сэкономлю на приготовлении.
4: Как так, да, додумались использовать сосиски вместо пальцев. И ты знаешь, очень интересно. И правда, один из пальцев, то есть роль которого выполняет сосиска, он листает, то есть скроллит за тебя.
3: А второй лайкает,
4: а второй в это время ставит лайки. Вот и представь,
3: да? Ну да, сегодня победителем номинации «Самый смешной и нелепый гаджет» становится устройство, которое автоматически ставит лайки роликам. Более 21 тысячи лайков за сутки можно проставить благодаря этому устройству. Сделан гаджет из обычного лего, но из двух подвижных механизмов. Туда насаживаются сосиски, которые имитируют, конечно же, мягкость пальца. Механизм двигает этими сосисками, одна из которых листает, другая, конечно, ставит лайки. Смешно? Но не то слово смешно.
4: Да, прикольно, друзья, выглядит. Суть устройства как раз-таки для того, чтобы быстро пролистать ролики, поставить лайки. Вот буквально в течение 4 секунд это можно сделать даже без участия человека. Ага. Простым математическими расчетами получается, что за 24 часа можно поставить 21 600 лайков. Ну, получается, знаешь, что вот такой вот смешной и нелепый гаджет далеко не самый бесполезный. Потому что благодаря этому гаджету кто-то может и неплохие денежки заработать.
3: Ну, если тебя до вторых сутки не заблокируют в социальных сетях за спам, потому что этого прям очень много лайков. Я думаю, что система это сразу распознает, и вряд ли у вас вырастут охваты или все остальное. Ну, тем не менее, дорогие друзья, устройство такое существует. То есть, получается, его можно реально заказать, как я понимаю, собрать самому.
4: Собрать, потом придется... Вткнуть
3: туда эти две сосиски.
4: Сосисочек прикупить, да, чтобы были подходящие. И да.
3: Ну и, кстати, при помощи
4: деталек
3: этого лего можно зафиксировать телефон любого размера и настроить точное попадание сосисок на кнопку лайк. Это действительно смешной гаджет, который можно себе представить. Да, только можно представить. Ну, реально. Ухахатываешься.
4: Ой, не знаю тоже, да, кому это будет прям особенно полезно. Но ты знаешь, вот, наверное, бывает как-то вот.
3: А вот ты знаешь, подожди, вот ты сейчас смеешься, а вот если примерно год назад мне бы сказали, что такая штука существует, я бы ее купил. Потому что до этого, вот, допустим, если взять TikTok тот же самый, да, там не было автоматической прокрутки роликов. Так. То есть тебе нужно было все это делать пальцем. А сейчас, если такая штука появилась, получается, все за тебя будет прокручивать ролики.
4: Сосиска прокрутила все, что не нужно, да? Ты подустал, заодно и перекусил этой самой сосиской.
3: Конечно.
4: Я почему-то была уверена, все, что вообще с едой связано, это, конечно, это прям тебе очень близко. Само
3: собой.
4: Я бы купил. Вот ты знаешь, я не знаю, честно говоря, для чего еще можно это использовать. И, в принципе, я даже не могла вот представить себе, что совсем скоро можно будет действительно приобрести вот этот вот гаджет, который, по сути, сделан из детской игрушки, вот этого самого лего, и обычных двух сосисок.
3: А да? Но, тем не менее, друзья, и такой гаджет существует. Раз он существует, видимо, есть спрос.
4: Слушай, спрос на сосиски есть всегда, согласись.
3: Это само собой. Ты знаешь, я себе представил такую ферму, знаешь, где ставят лайки. Вот это вот лего кругом, целая комната из телефонов. Вот эти вот сосиски тычут с утра до вечера и набирают лайки. Хотя, слушай, мне кажется, технологии шагнули давно вперед, и уже появились, мне кажется, специальные боты, которые все это в сети уже и делают, и без каких-либо механических нажатий, и сосисок в том числе. Но прикольно. Ладно, друзья, мы делаем небольшую остановку. Да, далее будет звучать музыка, дорогие друзья. Конечно же, и другие программы в эфире радиостанции «Азия Плюс». Ну а мы своими сосисками, то есть пальцами ладновой, переключим прямо сейчас на коммерческую паузу и вернемся к вам уже в следующем часе.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
5: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB Nuqta.tj дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбанк. Адафи мо – муваффақияти шумо.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Рахами телефона идора и реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Ниру ва мухаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией скорее TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Есть, дорогие друзья, врываемся в эфир. Желаем вам приятного дня, настроения замечательного. Надеюсь, что так оно и есть. А если нету этого настроения, не переживайте. Попробуем открыть то самое второе дыхание, друзья, чтобы была энергия творить, создавать. Ну и, конечно же, чувствовать этот мир всеми фибрами своей души. Дорогие друзья, мы для этого здесь и ближайший час проведем тоже вместе в вашей замечательной компании. Ну а вы обязательно добавьте звука, чтобы наши голоса звучали более громко в вашем радиоприемнике. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз.
1: Да, всем привет, друзья. Мы врываемся, вливаемся, как заливаемся. Хотите. Заливаемся. Во втором часу получается тогда. И вас призываем присоединиться к нам. Потому что, да, самое время открывать второе дыхание, если кто-то еще не успел это сделать до обеда, друзья. А у нас есть такая возможность вас взбодрить, направить, заинтересовать, где-то повеселить даже. И, конечно же, мы все это тоже хотим делать в хорошей компании. Поэтому, да, друзья, да, будем прямо сейчас вспоминать, какие праздники отмечаются, а вы присоединяйтесь.
0: Ой, сегодня, мне кажется, самый важный праздник 2 июня 2026 года отмечается День воды. Сегодня она именинница. Кстати, вот такой вот праздник.
1: Да, отличный праздник.
0: Без воды ни туды, ни суды, дорогие друзья. Но в целом наш организм состоит в 1/3 из воды, а может даже и поболее будет. Но иногда я даже думаю, что мой организм состоит немного из тормозной жидкости. Когда в конце дня я немножко притормаживаю.
1: Но это тоже вода.
0: Но это тоже жидкость, да, само собой, конечно.
1: Это тоже, да.
0: Так что вода – источник жизни на планете Земля и очень такой, знаете, дорогой и ценный ресурс, дорогие друзья.
1: Именно, который нужно, кстати, беречь.
0: Да, конечно, нужно беречь, но хочется отметить, что наша страна, мне кажется, богата на водные ресурсы. Очень много красивых горных рек. Практически в каждом регионе присутствует какой-то уникальный, интересный источник воды, дорогие друзья. Это чистая правда. Ну и химический состав воды очень интересный в нашей стране, дорогие друзья. Есть даже какие-то особые лечебные источники. Кстати, я вот на одном источнике бывал, таком Чилючор-Чашман, кстати, называется, 44 источника, где, оказывается, каждый источник исцеляет определенный какой-то недуг.
1: Да, да.
0: А еще, оказывается, вот ближе к зиме один из источников начинает еще бить не просто вот какой-то холодной водой, а горячей водой.
1: Да, да, он греет, согревает. Такой теплый,
0: да, достаточно. Дорогие друзья, это очень интересное вообще природное явление, и таких вот подобных мест в нашей стране очень-очень много.
1: А я, знаешь, что еще хочу добавить, что у нас очень вкусная вода.
0: Ой, это правда.
1: Вот кто-то может не знать, но с этим пока не столкнешься, действительно не проверишь. Я несколько лет назад, когда была вот в другой стране, я это тоже отметила, и ты знаешь, не все мне поверили. Но я вот сказала, что это уже неоднократно проверяла, когда я была еще школьницей, я была в Казахстане, кстати говоря, там очень отличается по вкусу вода. Потом, когда я уже стала повзрослее и тоже куда-то переезжала, я частенько замечала это. И вот сейчас, когда уже даже прям уверенно об этом говорю, до сих пор, конечно, не все верят, но это стопроцентная правда. У нас очень вкусная вода.
0: О, да.
1: Очень. Это действительно, особенно если это какой-то артезианский источник, это берешь эту ледяную водичку, вот, ну не передать словами. И действительно, ты знаешь, она вот именно в жаркое время почему-то особенно вот такой вот вкусный, какой-то живительный является. Да, и это просто не описать словами.
0: Я тоже был в разных странах, и где-то вода мне казалась сладковатой на вкус, где-то горьковатой на вкус.
1: Да, но... и кисловатая, да, бывает, абсолютно верно, каким-то привкусом.
0: Но вода, которая вот течет в твоем родном крае и течет в твоем уже организме и в твоем ДНК, дорогие друзья, мне кажется, это совершенно иная история. И наша вода, да, действительно обладает каким-то просто фантастическим вкусом. Еще, друзья, сегодня отмечается День здорового питания, День отказа от излишеств в еде.
1: Вот.
0: Мы этот праздник не отмечаем, все, проехали, идем дальше.
1: Мы это про кого так?
0: Я про себя.
1: Ага. Вы о себе, ваше высочество, в третьем лице, да во множественном числе. Да, но вообще, друзья, действительно, желательно как раз-таки отмечать, потому что, ну, злоупотребление все-таки частенько, вот, пищей, любой, при том, сказывается и на состоянии здоровья, и на состоянии, конечно же, вообще, ну и на весе тоже человека, что уж тут говорить.
0: Хорошего человека должно быть много.
1: Ну, нет, все-таки давай уже как есть. Нужно, чтобы люди следили за своим питанием, конечно же, обязательно отказывались от тех самых излишеств в еде, которые, ну, так действительно, вкусно. Бывает, вредят больше, чем, конечно, что-то хорошего добавляют. Ну и праздник-то как раз-таки, наверное, и создан для того, чтобы вот призывать именно к этому.
0: Хорошо, друзья, да, правильное питание, за ним нужно следить, да, чтобы, конечно же, все это не откладывалось в боках и в районе живота.
1: И не только, но еще и на внутренних органах даже бывает. Вот поэтому это вредно. Еще сегодня, посмотри, день лысых мужчин, оказывается.
0: Блестящих. Зачем так лысых говоришь? Блестящих мужчин.
1: Не я говорю, праздник так называется.
0: Брутальных мужчин.
1: Вот, кстати говоря, в защиту-то лысых мужчин можно сказать, что многие из них действительно очень брутальные. И если вспоминать каких-то даже голливудских звезд, согласись, вот сразу же действительно,
0: да, конечно,
1: можно
0: очень много,
1: прямо
0: очень много.
1: На раз, да, вспомнить.
0: Да, очень много. И действительно, это чистая правда. И ты знаешь, на самом деле, даже вот кому-то лысинка даже идет, даже как-то, да, вот придает какой-то и брутальности, мужественности особенной. Да, прикольно, дорогие друзья. И мне кажется, этого иногда стыдиться и не стоит. Чего бы? Вот многие комплексуют по этому поводу.
1: Да, я тоже думаю, знаю людей, стоит, которые считают, что вот если волосы стали редеть или там действительно залысины, то вот это вот прям какая-то особая проблема. Но мне кажется, для мужчин вообще нет. У женщин, да, все по-другому. Там действительно частенько красота прям в этих самых волосах роскошных. А вот что касается мужчин, дорогие мужчины, не комплексуйте. Действительно, можно поменять имидж всегда. Вот можно попробовать что-то другое. Вот если даже действительно растительность на голове подводит, бывает, ничего страшного.
0: Да и вообще, кстати говоря, вот представьте, что вы оказались в какой-то пустынной местности, или не пустынной местности, в лесу остались одни, без припасов, без каких-то спичек, то всегда можно воспользоваться собственной головой, да, отразить свет от солнца и направить его на кучку дров и поджечь.
1: Да.
0: Ну ладно, шутка, конечно, шутка, но на самом деле не стоит поэтому поводу сильно комплексовать, потому что даже в этом тоже можно найти определенные достоинства. Да. Ну а мы идем вперед, друзья. Что еще сегодня у нас отмечается? Какие необычные праздники?
1: Праздник падающих шкафов сегодня тоже отмечается.
0: Да, хорошо. Поводу сильно комплексовать, потому что даже в этом тоже можно найти определенные достоинства. Да. Ну а мы идем вперед, друзья. Что еще сегодня у нас отмечается? Какие необычные праздники?

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Уром, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панирӣро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
9: Фавджі Бовані, барої Фавджі Мартум. Шабона Руз, Радіої Азія Плюс.
10: Точка опори. Все о психології, которую легко понять і применить.
11: Но это не точно.
12: Ну что, друзья, приветствуем вас. Ну, возвращаемся в нашу светлую, замечательную студию. Да, на старте у нас точка опоры. Ну, сегодня тоже затронем, мне кажется, важную тему. Бывало, я думаю, такое у каждого. Жутко боимся опозориться на публике. Ну, например, забыли слова или покрылся такими пунцовыми пятнами от волнения, и в этот момент хочется провалиться сквозь землю. Но что, если мы вам скажем, что лучший способ победить этот страх – это сделать все еще сильнее. Усилить страх получается,
13: да,
12: дорогие друзья.
13: Да, есть, оказывается, такой классный трюк. Ты знаешь, приемчик или метод, и придумал его легендарный психолог Виктор Франкл. Называется он красиво. Парадоксальная интенция. И суть его в том, чтобы намеренно захотеть того, чего вы боитесь больше всего. Если человек боится там покраснеть во время очень важной лекции, он должен сказать себе: так, сейчас я вот выйду, и я покраснею. Покраснею так сильно, как только могу, как, в принципе, никто еще никогда не краснел. То есть человек должен себя раззадорить, и именно это поможет ему потом уже перестать бояться.
12: Ну и, конечно же, перестаньте бояться, но со страхом. Начните желать его напрямую, мощность, но с легкой иронией, например. Ну вот, при бессоннице лягте в кровать и запретите себе спать. Откройте глаза шире, скажите себе: «Я не засну». Ни за что на свете. Буду лежать и бодрствовать всю ночь. Старайтесь изо всех сил держать глаза открытыми. И наверняка, что через совсем короткое время вы просто отрубитесь. Да. Кстати, метод, да, действенный.
13: На
12: чистая
13: самом
12: правда.
13: Деле это все потому, что наш мозг устроен хитро. Как только вы разрешаете себе вот буквально провалиться, то есть, да, вот этому страху реализоваться, и даже требуете сами от себя этого, то вот это внутреннее сопротивление, оно исчезает. Вместе с ним и страх. Это действительно проверено. Наш мозг просто как бы теряется, когда мы перестаем вот действительно вовсю бороться.
12: Мне кажется, он в шоке оказывается. Чё ты не боишься? Да. Как все боятся, ты не боишься? Ну и вот при навязчивых страхах разрешить себе сделать ритуал идеально плохо. Ну и вот если, предположим, вы постоянно проверяете, закрыта ли дверь, скажите себе: сейчас я проверю эту ручку ровно 10 раз. Самым грубым образом. Будете дергать ее так сильно, чтобы все соседи услышали. Почему работает автоматическое действие действие превращается в осознанный фарс, и желание проверять пропадает.
13: А ведь часто у людей действительно есть такие навязчивые страхи, начиная с утюга, пресловутого того самого,
12: плиту,
13: и других, конечно. Оказывается, друзья, вот такой вот трюк, он действительно помогает. А еще есть даже лайфхаки для более такого успешного завершения этого самого метода. Нужно обязательно использовать юмор, утрируйте прям как можно сильнее, добавляйте сарказм, какие-то метафоры, например, там, не знаю, красный как помидорище, там еще что-то. Не боритесь. Как только вы искренне разрешите вот той самой катастрофе, которая обычно там у вас в голове проигрывается, случиться, то есть на самом деле произойти, она просто растворится и исчезнет.
12: Да, не бойтесь, искренне прям вот так вот, прям желайте этого, и все будет хорошо. А ты знаешь, на самом деле, иногда мне это очень сильно выручало, в особенности, когда какое-то ответственное выступление, ты выходишь весь такой красный, напряженный, и в какой-то момент прям со сцены говоришь, вы знаете, я такой красный, напряженный сегодня. Видно по мне. То есть ты сам уже открываешь карты собственного состояния в этот момент, рассказываешь это публике, и тебе становится просто максимально потом легко вести мероприятие и в целом общаться с публикой.
13: Да.
12: То есть это очень прикольный метод, дорогие друзья.
13: Действительно, нужно
12: идите навстречу страху.
13: Это, знаешь, то же самое, когда, говорят, что если там человек чего-то боится, не знаю, прыгнуть откуда-то или темноты, то нужно это сделать один раз, но так, чтобы прям запомнилось, и чтобы этот страх действительно он просто растворился. Поэтому иногда, если, конечно, это не доходит до какого-то безумия, там, не граничит с ним, то нужно, себя перебороть, пойти навстречу этому самому собственному страху, и тогда действительно потом уже он просто перестанет вас мучить.
12: Дорогие друзья, или же относиться к этому с юмором попробовать, по крайней мере, подшутить над своим страхом. Кстати говоря, это тоже так понижает уровень самого страха непосредственно, дорогие друзья. Мы делаем прямо сейчас остановку в виде нашей постоянной рубрики «Тота Руна» в эфире «Азия Плюс», и скоро вернемся к вам.
14: Коротко о главном.
15: Министерство транспорта назвало стоимость билетов на возобновленный поезд «Душанбе-Москва». Некоторые такси в столице работают как автобусы. В Узбекистане и в Казахстане могут появиться миграционные хабы ЕС. В стране запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. В Душанбе пройдет летний фестиваль. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
16: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
17: Тота Руна. Радабандии Тарунагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та Радуи Азия Плюс.
18: روی صحنه چقدر مشقت هست افتیدن و از نو راست شدن هست با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولایخا محمد شایی و می سراید
19: روی صحنه دامنم داغی هزاران تنه داشت لیک در لب خنده اجبار مثل

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
5: Ой, как мне нравится, когда Райан Рейнольдс, знаешь, песочит Хью Джекмана в «Дэдпуле», как он над ним издевается, как он вообще согласился на эту роль изначально, мне всегда удивляло. Но на самом деле, мне кажется, что и Райан, и Хью хорошие друзья в жизни.
6: Да, это так.
5: Да, это чистая правда, друзья, и не даром, что они друзья, потому что совсем скоро, возможно, мы увидим совместный проект. Они возвращаются к совместной работе. На этот раз это будет не супергеройский, конечно, фильм в супергеройских костюмах, а стриминговый сервис Disney Plus официально дал зеленый свет новому документальному сериалу о парусном спорте, в котором оба актера выступят в главных ролях. Как интересно.
6: Да, действительно. Ну, вообще, ты знаешь, у Рейнольдса действительно, наверное, такой характер. Он сам по себе юморист, он и со своей супругой частенько различные шуточки, да, выкидывает. Поэтому, да,
5: как человек... Как она с ним живет, только непонятно.
6: Человек, он сам такой по себе, и это здорово, что действительно есть близкие друзья, с которыми им хочется работать еще при том. Ну вот тот самый проект, про который сейчас вышла новость о том, что он уже якобы подтвержден, пока не получил официального названия еще. Но да, он будет посвящен австралийской команде лиги Sail GP Bones Flying Cross, совладельцами которой и являются Джекман с Рейнольдсом.
5: О, прикольно.
6: Ранее известна эта самая австралийская компания как команда, которая зарекомендовала себя в качестве одного из главных претендентов на мировое лидерство.
5: Да, ну кстати, сериал обещает зрителям закулисный взгляд на одну из самых элитных спортивных лиг мира. Юмор, напряжение, работа на пределе и жизнь внутри сплоченной команды, построенной на доверии и товариществе, друзья. Ну и вот, да, это наша не первая совместная работа после фильма «Дэдпул и Росомаха», и мы снова ожидаем экшена, комедии, душевности, но с гораздо большим количеством воды. И, скрестив пальцы...
6: Пиратов, да.
5: Пиратов тоже.
6: Тем самым они надеются, пошутили.
5: Они надеются, что все у них будет хорошо. Ну, мы тоже надеемся.
6: Мы
5: ну,
6: тоже надеемся,
5: правда, парусный спорт, я как-то вообще себе не представлял, как, каким местом они относятся к этому спорту, но оказывается, да.
6: Да.
5: Видимо, не так сильно я слежу за жизнью Хью и Рейнольдса.
6: Да, вот мы так. Не так хорошо знаем о том, что у них действительно есть та самая команда, которая себя уже действительно давно зарекомендовала, и они действительно являются совладельцами этой самой команды. Для
5: Слушай,
6: меня это тоже стало открытием.
5: Я знал, что Райан Рейнольдс когда-то был владельцем футбольной команды, то есть он взял какую-то команду из третьего дивизиона, вложил туда денежку, воспитал футболистов хороших, да, команда стала побеждать, и пришло предложение о покупке этой команды. Он, ну, в принципе, взял и продал. То есть и на этом еще и заработал хорошо.
6: Ну вот видишь, что максимально спортивный человек, который, оказывается, да, и в футболе разбирается, и, получается, парусный в парусном спорте тоже, да, не
5: Прикольно.
6: Отстает. Поэтому почему бы и нет? Единственное, вот мне интересно, как они действительно все постараются совместить, и экшен, и свой любимый юмор, и, конечно же, еще что-то, да, пусть той же самой душевности, которая бывает не хватает фильмам. Да, будем смотреть. Ну вот премьера сериала состоится на Disney и Hulu, конечно, хотя пока точная дата выхода еще не объявлена.
5: Да, почему бы и нет. Ну, прикольно будет посмотреть, как Хью Джекман будет резать канаты, как Росомаха.
6: Или в каком-нибудь таком, знаешь, пиратском стиле.
5: Пиратском стиле, как
6: да.
5: Джек Воробей. Ладно, ладно, посмотрим, что это будет. Но интересно, по крайней мере, это не документалка, это сериал. Это документалка.
6: Это документальный сериал, да.
5: И при этом не совсем такая художественная работа. Ну, прикольно. Поживем, увидим. Я, конечно, не любитель подобного формата, честно признаюсь, потому что я жду, когда выйдет очередной «Дэдпул». Ребята, вот лучше бы эти бы занялись бы, честно, вот чем вот парусным спортом.
6: Нет, ты знаешь,
5: мне кажется, спортсмены без вас справятся. Идите, снимайте кино, ребята.
6: У Рейнольдса очень хорошо получается сниматься в таких фильмах, действительно, и Дэдпул, с Дэдпул начиная, вспоминая там, что еще, телохранитель киллера у него
5: да,
6: есть.
5: Вторая, первая часть.
6: Вторая, да, даже часть. То есть, действительно, это что-то такое, вот прям, что, наверное, ему очень близко, поэтому отлично удается. Но, ты знаешь, иногда нужно посмотреть на актера уже с какого-то другого ракурса.
5: Я не хочу.
6: В другом каком-то амплуа, а возможно, тебе понравится.
5: Нет,
6: как знать?
5: Не понравится.
6: Посмотрим, что будет из себя представлять этот самый сериал. И, может быть, наоборот, ты еще станешь поклонником.
5: Кто знает, дорогие друзья. В общем, да, интересно, конечно, но я жду очередного Дэдпула. Все, ребята, давайте. Хватит заниматься ерундой.
6: Ты что, надеюсь, Райан сейчас тебя слышит. Да, вовсю искать.
5: Нет,
6: нужно прислушиваться.
5: Я мысленно посылаю в его голову свои вот эти вот электромагнитные волны, чтобы Рейнольдс и Хью меня услышали, сказали, да зачем вообще мы это делаем? Пошли снимать Дэдпула четвертого. Или это какого, да, уже? Четвертого, получается, да?
6: Третий
5: уже, по-моему, вышел. Ладно, в общем, пускай снимают, я жду. Ладно, дорогие друзья, мы делаем тоже небольшую остановку в виде коммерческой паузы. Вернемся мы в следующем часе, там же будет и розыгрыш наш традиционный. Так что, если что, подготовьте заранее ваши любимые гаджеты. Скоро будем.
7: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
8: اومودایی برای سطحی مگای پنیری مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است مرغی لذیذ پنیری آبشونده کارتوشکای فری و طعمی به اندازه کلون لذیذ سرغیزو مگا رولی پنیری رو حس کن تنها در KFC
9: مگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن رمز رو از بسته مگا چیپس در سومونه مگا چیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست با رقم 94-888-888 فیریست اقدام ها روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه мегачипс نقطه тиджей.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Рахами, телефон и дорая реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
12: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст расчуда. Бароятон кува ва тавонои бештари атоми кунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома. Сиома.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Soat dar Tojikiston Sensda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جام کرده است ادم
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون
0: رادیو آسیا پلیوس رادیو آسیا پلیوس نوستی
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Министерство транспорта назвало стоимость билета на поезд Душанбе-Москва. Некоторые такси в Душанбе работают как автобусы. В стране запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. Далее подробности этих и других событий. Билеты на первый рейс пассажирского поезда «Душанбе-Москва», который отправится 21 июня, уже поступили в продажу. Как сообщает Министерство транспорта, стоимость проезда в плацкартном вагоне составляет 2617 самани, а в купе 3713 самани. Продажа билетов из Душанбе уже началась, а из Москвы откроется чуть позднее. Билеты можно оформить за 45 дней до отправления. Пассажирский поезд «Душанбе-Москва» будет курсировать один раз в две недели. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы. Из Москвы первый рейс запланирован на 25 июня. Поезд будет отправляться по четвергам. Время в пути составляет около 4 суток. Жители Душанбе в социальных сетях часто жалуются на услуги столичных таксистов. Заказать по предложению такси достаточно сложно. По словам операторов, машины у них заняты. Особенно сложно это сделать в часы пик, утром во время поездки на работу и вечером при возвращении домой. Помимо этого, в Душанбе часть таксистов, которые согласно требованиям закона должны заниматься пассажирскими перевозками по заказу, устанавливают таблички с номерами автобусных маршрутов, чаще это номер 3 и номер 8, и занимаются перевозкой пассажиров только на выбранных трассах. В частности, это наблюдается на центральных дорогах у торгового центра Садбар и у Карабало, а также в других местах. Таким образом, водители намерены заработать больше денег, так как они сажают больше пассажиров и плату в 10 самани берут с каждого пассажира. Группа стран Евросоюза рассматривает возможность создания на территории Узбекистана и Казахстана специальных центров возвращения для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в Европе, пишет об этом подробно ООН. В число таких государств входят Германия, Австрия, Дания и Греция. Нидерланды, которые уже получили юридическое разрешение от своего парламента на конкретные шаги в этом направлении. Эти шаги ожидается принять до конца текущего года. Взамен на размещение подобных хабов странам могут быть предложены соглашения на основе взаимного интереса, включающие помощь в целях развития или либерализацию визового режима. Создание внешних хабов является ответом на рост поддержки крайне правых партий в Европе и запрос граждан на ужесточение миграционной политики. В столичном учреждении «Наврузгох» 22 и 23 августа состоится летний фестиваль «Душанбе Саммерфест-26». Соответствующее решение подписал председатель города Рустам Эмумали. Мероприятие приурочено к 35-летию государственной независимости республики. В рамках фестиваля запланирована насыщенная культурная и развлекательная программы. Гостей ждут выставки и продажи изделий народных ремесел, национальные блюда, сладости и напитки. Также будут организованы спортивные и интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, театрализованные цирковые представления, а также прогулки на лошадях и многое другое. Главным событием фестиваля станет шоу-концерт с участием звезд таджикской эстрады, а также зарубежных артистов. В республике в Международный день защиты детей запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. Сайт доступен по адресу tasvirnigor.com, сообщает об этом пресс-секретарь киностудии «Таджикфильм» Дурахмон Рахмонов. На сайте размещены анимационные фильмы, созданные творческой группой предприятия «Тасвирнигор», работающего в структуре «Таджикфильма». Сейчас пользователям доступны 10 мультфильмов. Работа над новыми историческими, приключенческими и сказочными мультфильмами для детей продолжается, ответили в «Таджикфильме». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суат ро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Voice Radio Asia Plus.
2: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Да, друзья, ярко, но чтобы ярко сегодня гореть, сверкать и что-то творить, нужна энергия. Черпайте, берите ее здесь, в эфире радиостанции «Азия Плюс». Ну а мы постепенно вливаемся в третий час второго дыхания, открывайте его вместе с нами. Ну и, конечно же, узнаете массу всего положительного, интересного. Третий час тоже будет насыщенным. Для этого мы и вернулись к вам. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз, друзья.
1: Всем привет, друзья. И да, очень надеемся, что ваше настроение не меняется так же быстро, как наша погода сегодня.
0: Да,
1: потому что
0: правда.
1: Мы, честно говоря, немножечко за ней не успеваем. Да, с утра было яркое солнышко, да. Потом поднялся ветерок, а сейчас уже кажется, что вот-вот с минуты на минуту пойдет дождь, прям не дождь, а ливень даже такой, гром уже гремел.
0: Зонтик прихватить на всякий случай, да?
1: Да, и ты не знаешь иногда и не успеваешь
0: сориентироваться. А еще и ветер-то забыл,
1: да, про ветер, да. И ветерок, кстати, достаточно такой хороший, ощутимый. В любом случае, друзья, я надеюсь, что все у вас стабильно, хорошо, и если не хватает энергии, как Андрей сказал, да, можете подзарядить. Зарядиться от нас. У нас этот час еще, да, насыщен. У нас будет наша постоянная рубрика «Рабочие фишки». Кстати, расскажем вам интересные идеи в истории бизнеса.
0: Монетизировать, можете и вы, возможно.
1: Возможно, но как минимум это вас должно улыбнуть. Необычные идеи для стартапов обсудим. Да, и, конечно же, будут у нас сегодня наш традиционный, такие вот моменты, возможности обмена энергией, как мы любим это говорить.
0: Конечно.
1: Потому что будет наш розыгрыш, будет вопрос, связанные, как обычно, с детками и с детьми. Ну и все это должно вас взбодрить. Так что присоединяйтесь.
0: Обязательно присоединяйтесь. Сейчас будет насыщенный, но прежде, друзья, конечно же, прогноз погоды. Как мы ранее уже заспойлерили о том, что сегодня и ветер на улице, и погода меняется, и зонтик с собой прихватите на всякий случай. Ну да, такое ощущение, что уже вот что-то намечается. По крайней мере, в столице точно, дорогие друзья. Так что вот так, удивительное лето. Знаешь, мне такое лето даже по нраву. Мне оно нравится. Вот сначала солнышко, ветерочек, а потом еще и дождь. Угу. Сразу тебе несколько таких стихий одновременно.
1: Да.
0: Ну, дорогие друзья, прогноз погоды прямо сейчас все растает по местам. Мы скоро вернемся к вам.
2: Обугаву дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна. Авзолятру эхсосному.
3: Салон шунавандагони азиз. با توجه شما معلومه در باره وضع هوا اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز در کشور هوا تغییر یابنده به بارش می‌شود. حرارت در خروخ تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 32 درجه گرم، در باختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می‌شود. در همه گونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и

0: город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Рақами телефони идораи реклама.
4: 41 41.
5: Делаем круто и быстро.
6: Минимум усилий, максимум результата.
7: Рабочие фишки.
8: Да, иногда странные идеи могут приносить денежки, дорогие друзья. И некоторые из самых странных идей мы сегодня вам расскажем. Звучит это иногда как шутка, абсурд или какая-то просто выдумка. Но нет, дорогие друзья, на этом уже некоторые компании заработали миллионы долларов, дорогие друзья. И давайте мы расскажем про эти компании. Может быть, и вам что-то в голову придет монетизировать.
9: Да, сегодня поговорим про самые необычные и забавные даже стартапы в мире. Вот один из них – Potato. Это Parcel. Это сервис, который предлагает отправить обычную картошку с личным сообщением, написанным просто на ее кожуре маркером. Идея началась просто как обычный прикол, шутка, но вот основатель продал тысячи клубней, а самые обычные картошки по всему миру и превратил это в прибыльный бизнес для себя.
8: Слушай, ну это, наверное, вот я думал, что, как правило, знаешь, кто чипсы изготавливает, приготавливает, не знаю, производит, скажем так, да. Я думаю, что это самый, наверное, прибыльный бизнес, потому что, в принципе, картошка совершенно ничего не весит в таком жареном-обжаренном виде, но стоит в раз, наверное, 10 дороже обычного килограмма картофеля. Да, как правило. А тут, оказывается, еще дороже можно продать картошку, дорогие друзья.
9: Представляешь? А всего-то нужен маркер и обычная,
8: картоха. Петрок, друзья, вот есть еще один такой, ну, камень-питомец, конечно, мы тоже об этом говорили. Это маркетинговый гений Гэри Далл в 1970-х годах заработал миллионы, продавая обычные гладкие булыжники из Мексики в качестве идеальных домашних животных, которые не требуют ухода. В комплекте шла инструкция по уходу, оказывается, еще. Хотя, казалось бы, зачем?
9: Что интересно было в этой инструкции?
8: Кормить 3 раза в день, мыть. Выгуливать. Если надо, да.
9: Ой, но тем не менее, да, прикольно. Друзья, я думаю, очень популярно, потому что вновь недавно совсем мы об этом говорили, была какая-то некая такая волна популярности,
8: да,
9: когда
8: в Корее,
9: помнишь,
8: в Китае,
9: да, в Корее и в Китае, да, люди действительно тоже приобретали вот те самые камушки в качестве домашних питомцев.
8: А если учитывать, что 90% территории Таджикистана горы,
9: сколько можно этих домашних животных, да, назаводить? Да,
8: любого размера, так, какого хочешь.
9: Ой, да. Еще один очень интересный и, между тем, скандальный, но, кстати, до сих пор востребованный сервис.
8: Да,
9: ты знаешь,
8: какой?
9: Называется он Ship Your Animals Glitter. Вау. Он предлагает анонимно отправить конверт вашему недругу, какому-то недоброжелателю, полный блесток, который вот в том случае, когда он открывает конверт, он как бы, видимо, взрывается, да, и буквально осыпает с ног до головы человека блестками.
8: Еще их отмыть сложно.
9: Да, и это еще не все. Ты знаешь, вот эта самая бомба получается из конфетти, да, а может быть еще и не особо приятной в плане того, что эти самые блесточки и конфеттишки могут быть там, ты знаешь, ну, в виде какого-то неприятного знака, например, там, среднего пальца. Предположим. Вот так вот.
8: Ужас какой.
9: То есть человеку мало того, что весь засыпан, да, еще и какой-то неприличный жест вокруг себя видит. Вот в полной мере наслаждается.
8: Это знаешь, открываешь сначала конверт, тебя так обливает сначала маслом, а потом бх, еще и блесками так обсыпает сверху.
9: Да, что-то вот такое вот не особо приятно. Но оказывается, он действительно пользуется популярностью, ты знаешь. Люди готовы за это платить.
8: Ship Slow Yo.
9: Ship Snow Yo. Да. От слова снег.
8: Снег. Такой вот, тоже такой реальный канадский бизнес, который доставляет коробки с настоящим снегом жителям теплых штатов США, чтобы они могли тоже поиграть в снежинки или слепить снеговика. Ну, там этого предостаточно, как говорится, в Канаде.
9: Да, и кто-то подумал.
8: Чего много, того и отправляем.
9: А что лежит без дела? А что бы не заработать денежку? Вот додумался же кто-то, ты представляешь?
8: Слушай,
9: а люди готовы, оказывается, заплатить за то, чтобы им пришла посылочка или там бандеролечка.
8: Со
9: и
8: снегом.
9: Вот, да, и вот именно снег.
8: Наверное, мне кажется, очень ходовой товар где-нибудь в Южной Африке. Я так думаю.
9: Да, ну и еще один
8: интересный. Или в пустыне Сахара.
9: Возможно. Интересный стартап, друзья, о котором вам расскажем, это Zombie-Based Learning. Это такая памятка, кто бы мог подумать, против зомби. Да, но ты знаешь, на сайте прям все начинается со слов, что же делать, если начнется зомби-апокалипсис. Мобильная связь не работает, электричество там заканчивается, вам грозит быть съеденным толпой мертвецов.
8: Ужас.
9: И вот тогда, и только тогда вас спасет эта специальная памятка.
8: Ой, спасибо.
9: Инструкция поможет составить вам безопасный маршрут, список самых необходимых вещей.
8: Прикольно.
9: И даже объяснит, как же остаться живым вот в такой вот ситуации. Несмотря на то, что да, ты знаешь, многие, конечно, поняли, что это все-таки шутка, там есть юмористическая составляющая. Автору этой самой памятки удалось собрать сразу же 11 000 долларов. А, ну, требовалось ему примерно там, ты
8: чтобы
9: знаешь, половину,
8: запустить, да?
9: Да, в половину меньше. Так что вот так вот прекрасно справился, прям на раз.
8: Кто-то это тоже купил, получается. Слушай, какова вероятность в процентах, что ты встретишь зомби? Просто.
9: Про зомби, а зомби-апокалипсис, я даже не знаю. Ну, ты знаешь, вот здесь опять же.
8: Хотя нет, подожди, процент очень высок. Я тебе так могу сказать, что ты встретишь зомби. Да.
9: Ты сейчас...
8: Ну, скажи, да.
9: Ну, хорошо, да, почему?
8: Вот. Я просто каждый день это зомби вижу, после работы, когда возвращаюсь, уже уставший. Во, зомби.
9: Да,
8: в зеркале.
9: Да, вот я только хотел сказать, если те самые зомби, которые уставшими придут домой, плетутся, особенно если на улице жарко. Ну да, возможно, иногда это так и выглядит.
8: Но обычно зомби-апокалипсис наступает каждый день, где-то в 17 или 18.00. У кого какой рабочий день? У кого какой рабочий день?
9: Согласна отчасти. Ну вот фильмы-то на самом деле, согласен, есть очень популярно.
8: Ой,
9: про зомби.
8: Мега популярно. Конечно. Я, в принципе, сам иду, когда домой уже после работы, так мозги, ой, есть, так, есть.
9: Да,
8: хочу есть.
9: Я вот обычно мечтаю о душе, когда возвращаюсь сейчас.
8: А, ты душевый зомби, получается.
9: Я
8: по еде как-то больше,
9: и,
8: да.
9: И, видимо, другой зомби.
8: Да,
9: ну,
8: другой
9: вот
8: зомби.
9: У каждого свой какой-то приоритет, и тем не менее, да, люди вот здесь похожи в этом самом плане. А, возвращаясь домой, уже, да, лишь бы добраться, уже хоть как угодно. Но вот я же говорю, видимо, наверное, все-таки именно из-за фильмов, которые прям бешеной популярностью пользуются.
8: Конечно.
9: Вот тоже,
8: ты
9: знаешь, нашла свою аудиторию, это самая памятка.
8: Я даже не удивился, когда однажды мне рассказали про один сервис тоже в США. Там продавали специально бункеры, когда вот наступит зомби-апокалипсис, то есть это полноценный бетонный бункер под землей, там еда, то есть там целый запас еды годовой, там есть даже оружие специальное против зомби, то есть там прям все укомплектовано, все готово, там ты можешь заказать на семью целый такой вот бункер, для себя одного любимого, если хочешь,
9: ничего,
8: пожалуйста.
9: Себе.
8: То есть да, это реальный бизнес, и на этом люди тоже зарабатывают, кстати говоря, да, бункер не дешевый, я тебе так могу сказать.
9: Ох, я не знаю, да, как
8: в
9: это
8: лесах
9: работает. Вот. Но вот видишь, работает,
8: ну,
9: оказывается.
8: Да, работает.
9: И если бы мне кто-то сказал, давай продавать снег, ну я честно бы посмотрел на человека как...
8: Давай камнями все-таки займемся,
9: вот,
8: я думаю.
9: Да, с какими-то там своими тараканами, конечно, если можно мягко так выразиться. И тем не менее, вот кому-то очень даже это пригодилось.
8: Да, иногда под рукой просто находится какая-то безделушка, вещица, и думаешь, что кто это купит, а оказывается, есть покупатели. Так что да, подумайте, друзья, может быть, и вы откроете какой-то необычный бизнес. Ну, а мы сейчас просто откроем очередную вкладку в нашем музыкальном плеере. Это, кстати говоря, анонс полезной информации. Поехали.
7: Сархати Хабархо. Вазорат нақлиёт нархи чиптаи қатори Душанбе Москваро гуфт. Теъдоди аз кирокашҳо дар хат сайри автобусҳо ба мусофиркашонӣ машғул мешаванд. در تاجیکستان سامانه فیلم های تصویری با زبانی تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. احتمالی پیدا شدن مرکز های مهاجرتی اروپا در ازبکستان و قزاقستان. در دوشنبه فستیوالی توبیستانه دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
10: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان، طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
1: عالمی دقیق،
11: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
12: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
11: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот бо рахами 22-00.
13: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоджики аз руи завқу интихоби шумо. Дар радиои Азия Плюс.
14: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
15: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» — бренд подгузников «Юникорн».
6: Возвращаемся к вам, друзья, с розыгрышем. Да, готовьте ваши телефоны. Ну, естественно, вопрос тоже прозвучит совсем уже скоро. Но правило напомним, если в течение месяца что-то забирали, выигрывали, пока не допускаете, месяц пролетел, добро пожаловать. И еще сообщение от Рано мы не успели почему-то зачитать, оно как-то затерялось. Побольше улыбок и позитива в новом дне. Спасибо огромное, Рано. Вот такую вот красивую фотографию с подсолнухами яркими, желтыми отправил нам Рано. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, если вы готовы, мы тогда будем задавать наш традиционный вопрос.
7: Да, именно так, друзья. Он, как обычно, связан с детьми и звучит сегодня так. Где, в какой стране запрещено гладить чужих детей по голове? Вот, есть, оказывается. Кстати, сразу понятно. Хочу сказать, друзья, такое, кстати, правило, наверное, такое правило все-таки есть сразу в нескольких странах. Есть, оказывается. Так. Но только в этой стране существует строгий культурный запрет даже прикасаться к голове чужого человека, тем более ребенка.
6: Нельзя,
7: вот
6: да?
7: Именно, да, именно эту страну, отправьте нам, пожалуйста, ее название, мы сегодня засчитаем как верный вариант.
6: Хорошо, так по голове. Ты мой хороший. Нельзя.
7: У нас, да, это в привычке, если мы рядышком увидим ребенка, да, вот
6: доходя устоять невозможно где-то. Просто.
7: Бывает, да, устоять невозможно. А там это прямо оскорбление религиозных норм.
6: Ужас вот. какой кошмар. У-у-у. Так, ну что, Никрус нам отправляет Япония. Сино говорит, тоже говорит, это Япония. Ну что, спасибо большое за варианты ответа, уважаемые друзья. Давайте подумаем мы еще немножечко.
7: Еще
6: да,
7: чуть-чуть.
6: Подумайте, пожалуйста, потому что в Японии, возможно, тоже, я думаю, запрещено, но... Именно в этой стране существует прям реально строгий запрет, чуть ли не на каком-то законодательном уровне, да, почти?
7: Ты знаешь, законодательного там нет штрафа, нету. Что все, но это считается настолько грубым нарушением вот местных этих традиций, что это будут считать серьезным оскорблением, поэтому нет, вот будем ждать все-таки ту самую страну.
6: Так, дальше мы идем. Китай, кстати говоря, вот еще одна такая интересная версия. Спасибо, конечно, большое, дорогие друзья, но как-то, да, не совсем, наверное, Китай. Подумайте, пожалуйста, еще. Так, Бельгия почему-то прилетела, не знаю, почему, с чем это связано. Может, бельгийцы, может тоже быть, какая-то традиция,
7: да,
6: есть интересная.
7: Может быть, они только вот шоколадом угощают, а вот детей трогать запрещают, как знать.
6: Кто знает. Корея, кстати, вот еще одна версия интересная, прилетела.
7: Нет, друзья, нет. Это все-таки не та страна, которую мы ждем. Кстати говоря, да, есть у нас верный вариант?
6: Есть, конечно, да.
7: Если есть, то давай. давай зачитаем, конечно же, и поздравим человека.
6: Да, Таиланд, дорогие друзья, есть, конечно же, да, сейчас скажем кто, но прежде предысторию, скажем, всего этого, дорогие друзья, дотрагиваться до головы, именно вот таиландцев, также гладить по голове их детей считается крайне неприличным, вот именно голова считается священной частью тела, и прикасаться к ней могут только монахи и родители. Такое же правило действует и в некоторых других, конечно же, тоже
7: да,
6: странах.
7: Самые серьезные нарушения вот это вот самого гладения по голове является Таиланд и Непал, друзья. Вот эти да. страны, они особо Таиланд ревностно относятся к этому нарушению. Поэтому да, если что, вот имейте в виду. Но одна из этих стран у нас есть, получается,
6: есть. В ответах, будем
7: поэтому
6: поздравлять.
7: Поздравляем. Да, вот аплодисменты, ловите.
6: Парвиза мы сегодня поздравляем, и правильный ответ также пришел и от Шохруха. Но все-таки вот у нас Парвиз оказался шустрее. Вот так вот. Ну что, мы его и поздравляем.
7: Да, Парвиз, приходите, забирайте подарки. Замечательные подгузники от Юникорн. Думаю, многие уже знают. Может быть, и вы наверняка уже выигрывали у нас. Мы давненько их разыгрываем. Спасибо за это большое компании Юникорн, конечно. Ну и на вот этой позитивной нотке, как я люблю говорить, она действительно позитивная, когда мы все-таки отдали подарочек, выбрали победителя, сделали сегодня чей-то день более интересным, ярким и радостным.
6: Да, можно свою уже... энергию,
7: да,
6: энергетику
7: свою
6: тоже.
7: Энергию, конечно.
6: Отдали все.
7: И вот на этой самой нотке, да, и будем прощаться уже с чувством выполненного труда.
6: Как я иногда любил говорить, возвращаемся к своей базовой станции, чтобы подзарядиться, набраться энергии и вернуться уже завтра в 11 часов 10 минут на пост и снова делиться положительной энергетикой. Давайте ее через наши эфиры. На сегодня все, друзья. Удачи. Пока-пока.
7: На сегодня действительно все, друзья. Потрясающего продолжения дня. Пусть все запланированные дела решаются быстро.
6: Конечно.
7: И, конечно, уже завтра в это же самое время с нетерпением будем ждать встречи в эфире.
6: Пока.
0: Шарикела задбор зудфуд ва кифси. Формующих урок. Осон ва бейнаубат.
8: Шоколаді сіо мета вонад барой хотіра муфід бошад. Флавоноїд хої какао ба хусус епікатехін гардіші хунро дар майна аз джумла дар гіпокамп. Кисмекі барой омузіш ба хотіра масулас бехтар мікунад. Істемолі мунтазамі міхдорі мутаділі шоколаді сіо бо таркібі какао аз хафтот фоїз боло. Паніговдорі фаулеті маріфаті дар сіні перімусоїдат мікунад.
0: Бо замімаї зуд фуд хурок фармойш дода, то дарі хона овардані он ро назорат кунід. Осон, бінаубат ва кулай. Зуд фуд ро аз App Store ва Google Pay боргирі кунід. Йо занг бізанід. 14-00. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Бубін. Бішунав ва бірахс. Азія Плюс. Мамбай іттілоот ва фарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан мувофи хаз. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: Коротко о главном.
1: В республике имеются достаточные запасы авиатоплива. Россия продлила эксперимент с цифровым профилем иностранцев. Somon Air возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси. Москва предложила талибам восстановить оставшуюся со времен СССР военную технику. Сборная Узбекистана по футболу проиграла Канаде в преддверии чемпионата мира. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Басуба России вам убойсяго, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: ساعت در تاجیکستان 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике имеются достаточное количество авиатоплива. Россия продлила эксперимент с цифровым профилем иностранцев. Самон Эйр возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси. Далее подробности этих и других событий. Министерство энергетики республики заявило, что в стране имеются запасы авиатоплива объемом около 60 тысяч тонн, которых, по оценке ведомства, должно хватить до декабря месяца. Отметим, что Россия временно запретила экспорт авиационного керосина до конца ноября этого года. Тем временем, на фоне возникшей ситуации, Душанбе готовит переговоры с Москвой по поставкам горюче-смазочных материалов и рассматривает альтернативные направления, включая сотрудничество с Ираном. Отметим, что Россия впервые вводит эмбарго на экспорт авиационного керосина. Ранее страна неоднократно вводила ограничения на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж для стабилизации внутреннего рынка. По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, в прошлом году республика получала из России свыше 1 миллиона 200 тонн нефтепродуктов и сжиженного газа в рамках индикативного баланса. Республика с 2013 года получает российское топливо на льготных условиях в рамках двустороннего соглашения, то есть без уплаты экспортных или вывозных таможенных пошлин на территории России. Россия продлила эксперимент с цифровым профилем иностранцев до конца 2027 года. В рамках эксперимента иностранные граждане при пересечении границы обязаны сдавать биометрические данные, фотографию и отпечатки пальцев. Иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в Россию, должны зарегистрироваться в единой системе идентификации через приложение RU-ID, загрузить фотографию и биометрические данные, а также подать заявление на въезд не менее чем за 72 часа до поездки. Также с 1 июня этого года граждане стран СНГ и Грузии, работающие профессиональными водителями в международных автомобильных перевозках и въезжающие в Россию без визы, могут находиться на территории этой страны до 180 дней в течение календарного года, а не в течение 90 дней, как это было ранее. Для этого водители должны подавать заявление с указанием цели въезда и пребывания на территории РФ. Авиакомпания «Сумон Эйр» возобновляет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Душанбе-Тбилиси-Душанбе. Полеты начнутся с 14 июня и будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Отметим, что первый рейс между столицами Таджикистана и Грузии «Сумон Эйр» выполняла в мае 2024 года. Ожидается, что восстановление маршрута будет способствовать развитию туристических и деловых связей между двумя странами, а также расширит возможности для путешествий пассажиров. Россия предложила правительству Талибана начать военно-техническое сотрудничество с восстановлением советской и российской техники, которая в Афганистане значительное количество, пишет об этом РИА Новости. По сообщениям спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, речь идет о танках, боевых машинах пехоты, а также вертолетах. По словам Кабулова, ремонт военной техники должен стать первым практическим этапом реализации соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанного Москвой и Кабулом в конце этого мая. В перспективе, заявил спецпредставитель российского президента, возможно и расширение сотрудничества, включая поставки новых вооружений. Россия пока единственная страна, официально признавшая Талибан законным правительством Афганистана. Китай, Казахстан и Узбекистан поддерживают дипломатические и торгово-экономические отношения с талибами, но не признали их правительство официально. Сборная Узбекистана по футболу проиграла Канаде в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира. Встреча прошла сегодня, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. Азизбек Ганиев получил повреждения и был вынужденно заменен. Насколько серьезна травма полузащитника Узбекистана, пока не сообщается. Тем временем команда Фабио Каннаваро продолжает подготовку к дебютному чемпионату мира. Последний контрольный матч перед турниром узбекистанцы проведут 8 июня против сборной Нидерландов. Встреча пройдет в Нью-Йорке. А на чемпионате мира Узбекистан сыграет в группе К с Колумбией, Португалией и Конго. Первый матч команда проведет 18 июня против Колумбии. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароны Авали Суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: شریک لذت بور زود فود و KFC فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: پاپکورن رو هزارها سال پیشتر هم میدونستند. قدیمترین دانه‌های ترکیده جواری مکه در غارهای نیو مکسیکو یافت شدند. مردم بومی آمریکا تمامی خوشه‌های جواری مکه رو با رگی تفسون یا روغنی گرم می‌پرتافتند. مازون‌ها اولین شده پاپکورن رو برای آرایش‌های مراسمی استفاده بردند.
0: بازمیمه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و کلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Бывают вечера, когда кроха никак не может уснуть. Малыш устал, капризничает, и привычные укачивания не помогают. Знакомо? Не переживайте, сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про удивительный метод, который завоевал сердца многих родителей по всему миру. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Этот способ, чтобы уложить малыша спать, придумал молодой папа из Австралии по имени Натан Дайла. Однажды он уложил своего трехмесячного сына спать всего за 40 секунд. Этот метод так и назвали в честь него – метод Натана Дайла. Он идеально подходит для самых маленьких крох от рождения до полугода. Метод очень простой. Убедитесь, что ваш малыш сыт, его ничего не беспокоит и в комнате царит полумрак. Возьмите самую обычную, мягкую бумажную салфетку или легкий носовой платок. А можно использовать даже кончики пальцев. И начните очень плавно, едва касаясь, проводить салфеткой или кончиками пальцев по лицу ребенка сверху вниз. От линии роста волос через лобик, нежно закрывая глазки, к самому кончику носа, снова и снова. Одно и то же монотонное ласковое движение сверху вниз. Такие поглаживания расслабляют глазные мышцы, отвлекают кроху от внешнего шума и посылают в его мозг сигнал «Все хорошо, мама и папа рядом, и пора спать». Использовать этот метод можно не только как палочку-выручалочку, но и как красивый и ежедневный ритуал перед сном. Пусть ваши движения будут нежными, легкими, плавными, наполненные спокойствием. Малыши невероятно чутко считывают наше настроение. И если вы спокойны и расслаблены, то расслабится и ваш малыш. Пусть укладывание спать превратится в момент вашей особой близости. Ну а чтобы ночи были комфортными и спокойными, используйте подгузники Sof Premium. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
4: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингуна Номдора. Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: اولمی دقیق.
1: شریک اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 44-129.
2: 44-129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال هو.
3: Коротко о главном.
4: Цены на цемент в республике стабилизируются. Министерство транспорта назвало стоимость билетов на возобновленный поезд Душанбе-Москва. Сумон Эйр возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси. В стране запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. Российская компания Ajax Engineering предлагает таджикистанцам работу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка, ваш успех.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Софи Дуо и Крис Де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water, энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Софи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: ماسو برسی و موبایسا ها.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Цены на цемент в республике снизились примерно на 23% или на 16-20 самани, сообщает антимонопольная служба страны. Создана рабочая группа для проведения мониторинга рынка цемента в республике и проводятся разъяснительные работы с предпринимателями и производителями для предотвращения необоснованного роста цен на этот строительный продукт. Отмечено, что среди причин сложившейся ситуации были названы недостатки в координации работ предприятий, неполное использование производственных мощностей, слабое регулирование рынка и недостаточный контроль над деятельностью торговых сетей. Билеты на первый рейс пассажирского поезда «Душанбе-Москва», который отправится 21 июня, уже поступили в продажу. Как сообщает Министерство транспорта, стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 2617 самани, купе – 3713 самани. Продажа билетов из Душанбе уже началась, а из Москвы откроется позднее. Билеты можно оформить за 45 дней до отправления. Пассажирский поезд «Душанбе-Москва» будет курсировать один раз в две недели. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы. Из Москвы первый рейс запланирован на 25 июня. Время в пути составит около 4 суток. Авиакомпания «Сомон Эйр» возобновляет выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту «Душанбе-Тбилиси-Душанбе». Полеты начнутся с 14 июня и будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Отметим, что первый прямой рейс между столицами Таджикистана и Грузии «Сомон Эйр» выполнила в мае 2024 года. Ожидается, что восстановление маршрута будет способствовать развитию туристических и деловых связей между двумя странами, а также расширить возможности для путешествий граждан. В Таджикистане в Международный день защиты детей запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. Сайт доступен по адресу tasvirnigor.com, сообщил пресс-секретарь киностудии «Таджикфильм» Абдурахмон Рахмонов. На сайте размещены анимационные фильмы, созданные творческой группой предприятия «Тасвирнигор», работающего в структуре «Таджикфильма». Сейчас пользователям доступны 10 мультфильмов. Работа над новыми историческими, приключенческими и сказочными мультфильмами для детей продолжается, отметили в «Таджикфильме». Российская компания «Ajax Engineering» предлагает таджикистанцам работу, сообщает представительство Министерства труда Республики в России. Место работы – Амурская область, зарплата от 130 тысяч рублей. Расходы на проезд, оформление патента и его ежемесячная оплата, миграционный учет, проживание, питание, обучение будут полностью покрываться за счет работодателя. Компания также гарантирует соблюдение требований миграционного и трудового законодательства России. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Shh. Let's go. Hey.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазар – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шуму остава ковкогой музнок дар душанбе бисьор истифода мебарет. Пас абонементи неру роги хали колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувко лозим нест. Шуму ба хамаи тавакувкогой шахр ба мухлати интихоб шуда як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда тарифаи заруре ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. بعدی این معجزه رخ داد. آوازی شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم.
4: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля.
5: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
4: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
5: Life Finance Academy Таджикистан.
4: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
5: Телефон 935-552-545.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылась за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Рақами телефони идораи реклама.
12: Чилуяк.
13: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
14: То Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
15: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов. Ҷаҳони моро тароватӣ хосса мебахшад.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как хорошо быть маленьким, когда за тебя все решают мама и папа и никакой ответственности. Человек вырастает и настает время, когда решение надо принимать самому. Есть люди, которые, несмотря на возраст, все еще боятся ответственности. Можно ли научиться быть ответственным, несмотря на страхи? Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Многие думают, что ответственный человек – это тот, кто ничего не боится. Но правда в том, что ответственность начинается не с отсутствия страха, а с умения действовать, даже когда страшно. Бояться – это нормально. Страшно принимать решения, страшно ошибаться, страшно отвечать за семью, работу, отношения, детей, свое будущее. Иногда человек избегает ответственности не потому, что ленивый, а потому, что внутри живет тревога. А вдруг я не справлюсь? А что скажут люди? А вдруг что-то случится? И тогда человек откладывает важные разговоры, решения, дела. Проще убежать, чем столкнуться с последствиями. Но есть одна важная вещь. Уверенность не приходит до ответственности, она приходит после. Сначала человек делает маленький шаг через страх и только потом понимает: «Я смог». Ответственность развивается постепенно. Не нужно пытаться сразу контролировать всю жизнь. Иногда достаточно начать с простого – выполнять обещания самому себе, признавать ошибки без оправданий, не перекладывать вину на других, доводить начатое до конца. Очень часто страх уменьшается тогда, когда человек перестает требовать от себя идеальности. Ответственный человек не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто умеет отвечать за последствия своих решений. И еще один важный момент. Иногда люди годами ждут, когда станут готовыми к серьезной жизни, но взрослая жизнь редко спрашивает, готовы мы или нет. Она просто однажды говорит: теперь твоя очередь принимать решение. Желаю вам, мои дорогие слушатели, самим принимать решение и смело идти по жизни. У вас все получится. На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Bupin, Bishunau Fabirax,
3: Asia Plus, Mambay Ittilo Ot Vafarogat.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.tj.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона идора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Карикула Задбор Зутфуд ва KFC. Фармоиши хурок осон ва бенавбат.
1: Шоколади Сио метавонад барои хотира муфид бошад. Флавоноидҳои какао, ба хусус эпикатехин, гардиши хунро дар майна, аз ҷумла дар гиппокамп, қисме ки барои омӯзиш ва хотира масъул аст, беҳтар мекунанд. Истеъмоли мунтазами миқдори муътадили шоколади Сио бо таркиби какао аз 70% боло ва нигоҳдории фаъолияти маърифатӣ дар синни пирӣ мусоидат мекунад.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Бывают вечера, когда кроха никак не может уснуть. Малыш устал, капризничает, и привычные укачивания не помогают. Знакомо? Не переживайте, сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про удивительный метод, который завоевал сердца многих родителей по всему миру. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Этот способ, чтобы уложить малыша спать, придумал молодой папа из Австралии по имени Натан Дайла. Однажды он уложил своего 3-месячного сына спать всего за 40 секунд. Этот метод так и назвали в честь него – метод Натана Дайла. Он идеально подходит для самых маленьких крох от рождения до полугода. Метод очень простой. Убедитесь, что ваш малыш сыт, его ничего не беспокоит и в комнате царит полумрак. Возьмите самую обычную, мягкую бумажную салфетку или легкий носовой платок. А можно использовать даже кончики пальцев. И начните очень плавно, едва касаясь, проводить салфеткой или кончиками пальцев по лицу ребенка сверху вниз. От линии роста волос через лобик, нежно закрывая глазки, к самому кончику носа, снова и снова. Одно и то же монотонное ласковое движение сверху вниз. Такие поглаживания расслабляют глазные мышцы, отвлекают кроху от внешнего шума и посылают в его мозг сигнал «Все хорошо». Мама и папа рядом, и пора спать. Использовать этот метод можно не только как палочку-выручалочку, но и как красивый и ежедневный ритуал перед сном. Пусть ваши движения будут нежными, легкими, плавными, наполненные спокойствием. Малыши невероятно чутко считывают наше настроение. И если вы спокойны и расслаблены, то расслабится и ваш малыш. Пусть укладывание спать превратится в момент вашей особой близости. Ну а чтобы ночи были комфортными и спокойными, используйте подгузники Soft Premium. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Soft Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Soft Premium – выбор заботливых родителей.
5: Так звучит радио. Азия плюс.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر هو از 1225 تومانی. اوب گرم کنک هو از 1445 تومانی. قلاپوی پختو پاس از 1899 تومانی. یخدون هو از 1999 تومانی. از پیشینه هو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Аджабобу Хавое Дорадин Дайри Кухан Урфи. Китухми Мир Микорево. Джуз Душман Намируят. Урфи Ширози.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На час.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля.
3: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
2: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
3: Life Finance Academy Таджикистан.
2: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
3: Телефон 935-552-545.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами, телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс. Дараджаи боной хаспият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндаги.
1: Дилкаш, номитарони навини шабнами Сурайо, ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
4: احساسی از همه گوارا اکنون همین گونه نام دارد. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
2: Басу ба Россия ва мубойсаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубойсавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Хар рус. Я кадам ба пеш.

0: задбор зуд фуд ва KFC. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
1: Тезии қаламфури чили ин маза не балки як вукуниши воқеии дард аст. Молекулаи капсаицин ба рецепторҳои дард ва ҳарорат пайваст шуда, майнаро водор мекунад фикр кунад, ки забон месузад. Аз ҳамин сабаб шир, ки дорои сафедаи казеин аст, беҳтарин восита барои паст кардани тезист. Он капсаицинро аз рецепторҳо воқеан мешӯяд.
0: Бо замимаи зуд фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Бывают вечера, когда кроха никак не может уснуть. Малыш устал, капризничает, и привычные укачивания не помогают. Знакомо? Не переживайте, сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про удивительный метод, который завоевал сердца многих родителей по всему миру. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Этот способ, чтобы уложить малыша спать, придумал молодой папа из Австралии по имени Натан Дайла. Однажды он уложил своего трехмесячного сына спать всего за 40 секунд. Этот метод так и назвали в честь него – метод Натана Дайла. Он идеально подходит для самых маленьких крох от рождения до полугода. Метод очень простой. Убедитесь, что ваш малыш сыт, его ничего не беспокоит и в комнате царит полумрак. Возьмите самую обычную, мягкую бумажную салфетку или легкий носовой платок. А можно использовать даже кончики пальцев. И начните очень плавно, едва касаясь, проводить салфеткой или кончиками пальцев по лицу ребенка сверху вниз. От линии роста волос через лобик, нежно закрывая глазки, к самому кончику носа, снова и снова. Одно и то же монотонное ласковое движение сверху вниз. Такие поглаживания расслабляют глазные мышцы, отвлекают кроху от внешнего шума и посылают его мозг сигнал. Все хорошо, мама и папа рядом, и пора спать. Использовать этот метод можно не только как палочку-выручалочку, но и как красивый и ежедневный ритуал перед сном. Пусть ваши движения будут нежными, легкими, плавными, наполненные спокойствием. Малыши невероятно чутко считывают наше настроение. И если вы спокойны и расслаблены, то расслабится и ваш малыш. Пусть укладывание спать превратится в момент вашей особой близости. Ну а чтобы ночи были комфортными и спокойными, используйте подгузники Sof Premium. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангумитулуй офтоп, вахтеки рузи нау. سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی و بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
3: رقم تلفن اداره رکلام
4: 41-41
5: Радио. Азия Плюс.

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Как хорошо быть маленьким, когда за тебя все решают мама и папа и никакой ответственности. Человек вырастает и настает время, когда решение надо принимать самому. Есть люди, которые, несмотря на возраст, все еще боятся ответственности. Можно ли научиться быть ответственным, несмотря на страхи? Давайте поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Многие думают, что ответственный человек – это тот, кто ничего не боится. Но правда в том, что ответственность начинается не с отсутствия страха, а с умения действовать, даже когда страшно. Бояться – это нормально. Страшно принимать решения, страшно ошибаться, страшно отвечать за семью, работу, отношения, детей, свое будущее. Иногда человек избегает ответственности не потому, что ленивый, а потому, что внутри живет тревога. А вдруг я не справлюсь? А что скажут люди? А вдруг что-то случится? И тогда человек откладывает важные разговоры, решения, дела. Проще убежать, чем столкнуться с последствиями. Но есть одна важная вещь. Уверенность не приходит до ответственности, она приходит после. Сначала человек делает маленький шаг через страх и только потом понимает: «Я смог». Ответственность развивается постепенно. Не нужно пытаться сразу контролировать всю жизнь. Иногда достаточно начать с простого. Выполнять обещания самому себе. Признавать ошибки без оправданий. Не перекладывать вину на других. Доводить начатое до конца. Очень часто страх уменьшается тогда, когда человек перестает требовать от себя идеальности. Ответственный человек не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто умеет отвечать за последствия своих решений. И еще один важный момент. Иногда люди годами ждут, когда станут готовыми к серьезной жизни, но взрослая жизнь редко спрашивает, готовы мы или нет. Она просто однажды говорит: теперь твоя очередь принимать решение. Желаю вам, мои дорогие слушатели, самим принимать решения и смело идти по жизни. У вас все получится. На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бомо афсалият хисоб баробар куни хои гайри нагди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
4: 603 километр дар як соат суръати ниҳоии аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шудаанд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده را بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
1: دیلی громче. Азия Плюс.
4: Куда?

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на репорт.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Дуст, ки дар шод ю гам нист, дуст. Зучи шеви шод, ки гам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молияви шумо.
1: Мавҷибовани барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азиплюс. Рубару бо мардум, мавджу бо мавджи замона. Радиуи Азиплюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Кази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахии хамишаги.
3: Мышау астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт. Аташра бидил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
4: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال، آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم با